должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. Только только настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. Да-да, опера без хитов. Она должна быть известной. И быть обычной популярной. Обязательно кавказской. Должна быть настоящей. Да-да-да-да, настоящей. И только только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Да-да, опера без хитов. Должна быть известной. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классики.

задевает несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм.

заботясь сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты, кисонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои, эх, клинка, калинка, малинка моя, рассимония, поэмка, сюитка моя, эх, клинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы,

бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Эти ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, где будем мы сядем.